и блаженнейшего патриарха нашего Святослава и преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира и за Бога любимого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христа.

Пресвятейшего Саиц-Хорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за весь пречитель